церковь, я пойдем долиной ведьмазня на пасне. Эй, дробно дятелино, дробно дятелино. Эй, овце моє, овце, мати златі звонце, ходите.